0: yigitning so'zi qasam.
1: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosi.
1: Kuzning sokin musiqasi dillarga darmon. Bizda kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркет.

спасала. А что теперь, от любви к тебе снова лечусь? А помнишь наши разговоры, я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признайся, давно я так не ошибался, я опять выбрал не ту.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Маркас радиосы.

0: Kuzning
1: beqiyos ziynatidan bahrol.
2: Bizda kuz mavsumi.
1: Markaz.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Маркет радиосы.

0: Markaz radiosi.
1: Kuzgi parvoz.
2: Kuzning yoqimli taftidan zavq ol.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио Маркас.

0: сейчас радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Бригит кассаны алдыге келіп, деді. Аке, аке, Парижге самолет саат нечеде учады?
4: Азер, бір дақиға.
3: Рахмат, аке, рахмат.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Радио Маркет.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час.
1: Марчас радиосы. Радио Марчас.

0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua